0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи сэнсы понеделка 3 жнивня.
4: Полет над полями Берастейшины. Выники инспекции Лукашенки.
6: Селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
5: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
7: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
4: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
8: Или аналагічнае дзейсце.
9: Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: что происходит. И вот эта забавная рокировка, когда он сказал и настаивал на том, что, значит, нерадивых крестьян надо в армию, при этом, значит, часть военнослужащих, там больше 1000 человек, уже помогает селу, собирают отряды тунеядцев помогать селу, а при этом селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание, да? Если кто-то что-то понял, то расскажите нам в комментариях, потому что, по-моему, никто ничего не понял, да? Кто провинился, почему в связи с этим его надо отправлять в армию? Это что, гауптвахта у нас сейчас
1: такая? Не просто ж в армию, а там же ж силы специальных операций.
0: Да.
1: Так вот,
0: да.
1: Силы специальных операций, ну, а это, видать, к этим же элитным войскам, а тут суперэлитные алкобатальоны тунеядцев.
0: Ну, ты фотографии их видел, да? Да, ну, они прям по всем пабликам разошлись уже, и вначале по государственным, потом по всем неправильным. Ну, извините, просто мимо этого пройти совершенно невозможно. Да, обороноспособность просто на высочайшем уровне. Да, ну, на самом деле, в остальном все как обычно, да. Оказалось, что вроде бы не в Брестской области, но где-то по пути большие проблемы с соломой, и дальше, значит, много разного про солому, пресс-подборщики и так далее, которые пусть будут дороже, но не хуже импортных. Вот опять, да, а зачем? Ну, если он будет дороже и...
1: И не хуже.
0: И не хуже, да, и не лучше, то есть, да, но если он не хуже, значит, он не лучше, потому что если он был лучше, мы бы сказали, что он лучше, да, и дороже, так может, бог с ним, да, давайте уже купим импортный, ну, сельхозтехнику можно покупать, да, не запрещено законом, но как-то, в общем, давайте постараемся и все-таки какой-то экономический смысл в это вернем. Ну, нет, нет, экономический смысл, да, про лампочку можно вообще не углубляться, потому что так мы далеко зайдем, да, но без нее нам не жить, это мы все поняли.
1: Ну, была лампочка Ильича, а тут за лампочка Рыгорыча, да?
0: Именно. Куда и кому ее вкрутят, мы не будем уточнять, да, потому что это прям большая эпопея, которая такая исключительно важная. Вот, никто не понял, почему, но обычные светодиодные лампочки выпускают, да, лампы накаливания уже не выпускают. Ну, то есть в чем посыл, да? Вот.
1: Ну, потому что ён же ж как бы починае свой дзень з тэлевізара, як ён сказаў, і ўвогуле как бы арыентуецца на тэлевізар, а паколькі жыве дзесьці там у тых часах, то тэлевізар лампавы, я так разумею, яго стаіць там.
0: Ну да, я думаю, что ему все-таки плазму уже повесили, просто, может, не сказали ему об этом, да? Ну, знаешь.
1: Ну там лампочки, но маленькие-маленькие.
0: Светодиодные. Да, вот, ну, в общем, все происходило как обычно вполне, да, вручил ордена, медали, посетил прекрасное производство Савушкина продукта, объяснил всем, значит, как, значит, полностью использовать сыворотку, концентрат сыворочного белка, как получать, зачем получать, сказал, что вся Европа у нас стоит в очереди, чтобы, значит, в кофе не сливки, а сыворотку налить. Ты очереди здесь видел? Вот я что-то не очень, ну ладно, окей, допустим, да. Знаешь, на самом деле было очень любопытно посмотреть на эту поездку, и очень жаль, что не удалось послушать, собственно, основных виновников торжества, да, вот к этому 50-летию Савушкина. Слово там не дали ни владельцу Машенскому, ни руководителю Савчицу, он там немножко совсем прокомментировал, ну, собственно, и все. Да, а как раз от них хотелось бы услышать много интересного, важного и про инвестиционные планы, и про вот эти сверхсовременные технологии переработки безотходной уже на 100% продукции, вот, и про конкуренцию, про то, что сейчас в России происходит, когда массово уже встал вопрос о том, что все крупные ритейлеры не хотят на себя брать ответственность за товар, хотя бы чтобы им поставщики доставляли товар. Уже говорят об этом, что это или сильно увеличит цены, или вообще создаст большие проблемы, потому что пытаются переложить риски с себя на собственника товара, да, потому что мы все понимаем, к чему готовится Россия и насколько усложняется там логистика, поставка. Да, ну, в общем, вызовов очень много сейчас у компании, которая поставляет не только в Россию, в Беларусь, но и во многие другие страны. Вот жалко, что начальника транспортного цеха нам не удалось послушать, да, зато мы послушали про вот эту солому, которой очень много. Вот,
1: ну... Чекай, то бок, человеку любимая его вот это вот как бы сцена, з якой он любіць задвигать геополитычные вот это политинформации, и что гэтым разом как-то вот

0: Без всего этого?
1: Ну нет, понимаешь, она была, но просто если вы едете на... То есть главный спикер и стендапер у нас есть один, да? Ну и он едет везде. Хотелось бы хотя бы небольшую спич, да, от тех, кому ты приехал. Ну давайте хозяев там чуть-чуть уважим, да, пусть они нам про передовой опыт скажут свой, да. А так получается, что он дал задание Шулейко и всем остальным обеспечить переработку сыворотки. Так вот, люди уже делают, ну, пусть подробнее расскажут про эту экономику, да, может, остальные послушают и тоже начнут делать. Вот, ну, в общем, это как-то так всегда вторично, да, главное, вот этот поток сознания нам обеспечили по всяким злободневным темам, да, значит, убрать, обеспечить, в окопы, значит, тех, кто не хочет просить, вот почему в армию, да? Вот хоть бы кто-то там спросил как-то, да, а зачем? Ну, это наказание такое, это сейчас гауптвахта так будет. Кто не справился с производственными показателями, да, Коля там в магистратуре своей шестерку получил и в окопы пошел, да, все. Ну, это очень странное отношение к вооруженным силам, да, мы были несколько лучшего мнения о том, что вот это просто такое место для ссылки нерадивых.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра туры Лукашэнкі па Беларусі.
0: У дарэчы, калі звярнуцца да гэтых тэм, як ты выказалася, назвала іх заград атрады, адсправаздачылася адзін з тэлеканалаў СТБ, здаецца, пра тое, што, значыцца, наведалі гэтыя ваенныя вайсковыя камісары больш за 100 гаспадарак Магілёўскай обласці, і каля 40 работнікаў патрапілі ў спісы кандыдатаў на адпраўку ў войска. Ну і вот тут как бы некалькі момантаў. Мы шмат чуем пра тое, што ну не хапае працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. Вон нават узбекаў завазіць, у Віцебскую вобласць завезлі, а потым расказвае пра тое, што вот глядзі, как тут вот хорошо пашло. Там же ж і ва ўсіх астатніх абласцях таксама недахоп. Трэба падумаць, як і туды падвезці. А тут бяруць людзей. Можа, яны зусім не еглыя, што там што ёсць яны, што няма ў гэтай гаспадарцы, ніяк на яе не адаб'ецца. Можа, наадварот, толькі дапаможа ёй выйсці з гэтага соннага стана. Ці вот як разумець это?
1: Слушай, ну, если там настолько нерадзівыя сотрудники, я думаю, во-первых, не ад хорошай жизни, да? Если бы у руководителя хозяйства был выбор, ну, я не думаю, что его бы интересовали там выпивающие, недисциплинированные или еще какие-то люди, да? Опять не ад хорошай жизни, тунеядцев пытаются всех, значит, по комбайнам, по предприятиям и так далее. Всем понятно, что этот принудительный труд, и он будет малоэффективным. Да? Но, опять, есть сельское хозяйство, есть райисполком, который там бдит, есть милиция, есть комитет госконтроля, сейчас есть еще военные комиссары. Слушайте, а военным комиссарам... У нас тут НАТО везде лязгает. Военным комиссарам больше вообще нечем заняться. Только ездить с вот этими инспекциями. Ну, а что вы обнаружили? Тогда расскажите нам, что это за люди, да? Они там просто проспали или просто не совсем трезвые вышли, или с ними какие-то там более... Что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве? Что
0: есть такая необходимость? Какие-нибудь подписки в телефоне нашли.
1: Ой, слушай, ну это же вообще страшное дело тогда. Тогда это почти измена родине, да? Ты в битве за урожай оказался вообще...
0: Здрадником.
1: Непонятно, на чьей стороне, да. Да, да. Кто, кстати, наш соперник в этой битве? Вообще непонятно. Вот, поэтому... Знаешь, обычно просто такие инициативы его, они всегда немножко так заигрывались, как с тем выключенным светом, да, это вот первый случай был, когда, наверное, очень странная идея была тут же воплощена, так и тут. Хотите в армию, пожалуйста? Ага, у нас дырка образовалась, а кем мы ее заткнем? Слушайте, ну, у нас есть тунеядцы, ну и у нас есть военные, собственно, да, мы туда посадили в окоп к мошкам и комарам. Почему белорусов вообще должны пугать мошки и комары, я не могу понять абсолютно. Или не пугать, а как-то воспитывать, дисциплинировать. Ну вот как, на какое влияние на себя оказывают мошки и комары? Да?
0: Ну, комар, коли он ночью залетая у покой, ну,
1: бесит.
0: Не дает... Не
1: согласна. Вот это, да, да, еще какая-то функция комара или мошки может быть? Ну, я не знаю, у меня нет идей, я много над этим думала. Да, ну, вот, как-то так. Да, мы в окоп посадили агрария, при этом, значит, из окопа достали военного и его перевели туда, значит, убирать урожай. напомните мне, вот объясните мне вот хоть какой-нибудь смысл в этом всем. А его нет. Просто он сказал, и сделали. Раньше бы не сделали, раньше бы, наверное, ему как-то объяснили, что ну да, там будем, конечно, безусловно, если кто-то, вот, кто-то кое-где у нас порой, мы тут же примем исчерпывающие меры и вам непременно об этом доложим. А сейчас, слушай, сказал в армию, докладываем 40 человек. Ты представь, сколько человек осуществляло эту инспекцию, сколько человека часов на это убито, чтобы
0: 100 господарок, да, Могилевской области объехать,
1: да.
0: Это ж как бы там...
1: Ну, ты ж не можешь,
0: люди работают, зарплату отрымливают, бензин, да, тратясь на это все, там, да, те командировочные.
1: Да, и я думаю, что у них тоже стоит план. Они не могут не найти никого, да, им надо кого-то найти. Задача поставлена. Эффективность проверок какая-то должна быть. Ну, в смысле не нашли нерадивых. Найдите, да.
0: Не, мне уже правда, те вот те страты из-за этих вось людей, яны перекроются тыми выдатками на вот поездки этих комиссаров, те вот як?
1: Я думаю, что это невозможно, потому что никто не понимает смысла этого, да, чтобы что? Чтобы перевоспитались, там, чтобы им в окопах не понравилось, показалось там
0: украинцев
1: страшно,
0: неудобно. Украинцев как наполохать, они же на украинскую мяжу их всех там.
1: Слушай, да, да, да, как там это, наладили выпуск иномарок, а эффект есть? Есть, умер от смеха директор БМВ, да, вот, ну, так и тут, да, ну, вот есть.
0: Ти, скажем, вот этот вот бойцы такие с амбре отповедным, как в этой леса полные мошек и комаров награнуть, у всех этой мошки и комары, как сполохано, ломанутся у бок Украины, загрызуть солдат ВСУ.
1: Боевые комары, да.
0: Лукашенковские, ну.
1: Абсолютно. Слушай, ну, это дискредитация армии, мы же все, в общем-то, примерно понимаем, что там большое число нормальных, адекватных людей, да, которые выполняют свою работу довольно сложную, ответственную, учились и так далее. И тут им начинают, что мы вот вам сошлем, там, ну, знаешь, Дмитрий, давай мы вам сошлем тут пару тунеядцев. Ну, а что, слушай, сидите тут, вот пусть они вам тут помогают, узнают, почем фунт лиха. Не надо. Ну, нам не надо. Да, я не вижу в этом смысла. Я не считаю, что там мы это пугало какое-то, которым надо пугать. Да, у нас там нормальная армия, вон Хренин старается. А тут нас дискредитируют и посылают, ну, ополченцы, ладно, мы там их кое-как обучаем, ну, а нерадивых-то зачем? Вы еще ему оружие дайте, этому нерадивому товарищу, да? А потом будем удивляться, что у нас вот военный грузовик ехал и не доехал, да? Ну, бывает, да, 2 трупа в мирное время, молодые пацаны совсем. Ну, так больше надо нерадивых туда, ну...
0: Дякую вялікі. На сёння мы развітваемся. Я нагадаю, што з намі была рэдактарка выдання «План Б», палітычная і эканамічная аглядальніца Вольга Лойка.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум».
2: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
5: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
4: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
6: Или аналагічнае дзеянне. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Тут у мяне толькі адно пытанне. Хлопцы, калі ў вас усё так добра, дык чаму вы праз 6 гадоў пасля пачатку пратэстаў дагэтуль у масках? А каб быць тым самым патрыётам, якога не чапае губазік, любіць радзіму ўжо мала, трэба любіць рэжым. Вось вам майстар-клас на гэтую тэму.
1: Забудь пра авіярэжым. Включай рэжым будучага. Будущее Беларуси в твоих руках.
0: Погодитеся, нельга любить режим на паўшышачкі. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць режим, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолог Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта побачите у дзяржаўных медыях.
2: Все, что происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно, говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая, потому что основной торгово-экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было есть как смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай праз пень колоду, але вядзе нейкія перамовы. Тут и наезд на Россию, якая, як зауважу Вадзім Баравік, атаки на логистичные хабы Wildberries называе терактами, але радуется, калі сама знішчае логистичные хабы новой пошты в Украине. Добра, что яшчэ не перавеліся политологи на земле беларускай. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусні и пропаганды. А пакуль усім миру разборлівасці и добрых, правдивых новинов.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: обмовах нават тое, которое фармальна Беларусі існуе. Я працягу рабіў гэта, раблю і буду рабіць.
1: Я бачу вас у вашым телеграм-канале, вот, который называется «Право на мову», былі такі зніжкі на кнігі, которые вот, вы выдалі, да, 10 стагоддзяў дзяржаўнасці дыскрымінацыі беларускай мовы. Чаму вы лічыце, што так можна прыцягваць увагу да беларускай мовы?
0: Ну, таму што, ведаеце, мы з гэтымі з украінцамі робім. Я и украинцы робим одно и то, и белорусы, которые зараз на фронте, робим одно и то же справу, лечим. И просто я, как бы, ось, знишаю эту белорусофобию, эту знишаю у головах людей, как бы. А люди, которые на фронте, они их просто знишают, этих белорусофобов, украинофобов, этих ворогов нашей державности. Тому у нас, как бы, однольковые меты, мы просто ими идем разными шляхами. Тому я, люди робят там на фронте добрую працу, я их подтримливаю. И сам, насколько могу, так само раблю эту працу, ставлю на место их головы.
1: Дается так, разумею,
0: что белорусская мова – это особная мова, важная мова, наша основа идентичности.
1: Чи удается таким чином притягнуть увагу до вот этих питаний о белорусофобии, до всего этого, чем вы занимаетесь?
0: Ну, думаю, удается, бо, ведаете, ну, яркие приклады, они, как бы, больше притягивают уваги. Конечно, вот, когда сгорело ли Валберес в Рашке, в этой Российской Федерации и задымили там полову, не ведаю, этой краины. Это так сказать, это притягально и эффективно. Ну и то, что я могу, например, своими зворотами поменять шильду в каком-нибудь населенном пункте. Добро, але больш притягальна і больш эфектыўна, это калі кагось да адказнасці прыцягваюць з гэтых беларусафобаў, што я і раблю і на конт. Гэта частка такая прыцягнення да адказнасці, ніколькі яна мне падабаецца, колькі яна больш прыцягальная для людзей, яна больш чапляе. Ну і я як бы не супраць гэтага, а толькі за. Не трэба парушаць закон, я тады не буду вас чапаць.
2: Ігор Слычак уже некалькі год живе у Вільні, далі його отримлюється притягу до адказності білоруських чиновників за дискримінацію рідної мови у Білорусі. 8.15 зараз, адекватний час у Білорусі, 7.15 годинки показують у Польщі.
3: Раніця з рацією.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І тільки на краю сьогодні четвертий день жнівня, вівторок. Нестабільне надвор'я на переломі липня до жнівня. Про що воно свідчить? На виходних на Городянській області прийшов смерч на межі Смархонського та Островського району. Він валив дерева у лісі, зривав дахи з будинку, де обривав лінії електропередач. Аналізуємо гэты кліматичні умови з кандидаткою географічних наук, доценткою по екології Ганною Скрыган, моя колежанка Тетяна Смуткіна.
2: Летом, звичайно, бувають там смерчі, ці торнадо, як правильно казати. Ці, все ж таки, в Білорусі не буває торнадо, як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у гэтому випадку робити? Коли там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
3: Чим отличається торнадо від смерчі? Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде, и торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны, то есть отличаются этими последствиями. И смерчи, они не сказать, чтобы сильно экзотические для Беларуси, то есть в каждом населенном пункте там раз в несколько лет возможно прохождение подобного смерча. Что характеризуется его, так сказать, путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновеликие, то, что мы наблюдаем.
2: То есть смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
3: Да, то есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержен вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
2: А прогнозовать его все ж можно тени? Попередить людей загодя?
3: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней или мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов, потому что если это традиционное японское жилище, это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов, и если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать, то есть можно идти по этому пути, то есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко. особенно все наши грядки побитые градом и все такое, это действительно очень жалко. Либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча, своевременно ремонтируем крыши домов. Там. И тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту для грядок на случай прохождения смерча. То есть у нас вот только две опции. Либо нам не жалко, либо нам жалко, и мы вкладываемся.
1: И только я нагадаю, что у нас на 2 жнивня шлях смерча по Харадинщине был довжиной около 10 километров. Он навод наблизился до Белорусской атомной электростанции на отлегости 15 километров. Навальница, до речи, сегодня у нас чи была, але не такая мощная. Так само увага, червоный уровень небезпеки на наступные 2 дні, как минимум, обвестили белорусские синоптики. Сегодня у день на полдня максимальная температура поветра досягне плюс 35-36 градусов. Завтра в день 5 жнивня местами максимальная температура поветра плюс 30-34. Это, конечно, уровень небезпеки не про смерч, але так само высокая температура поветра может трошечку нашкодить нашему життю.
0: Раніца з рацією.

0: Граница с рацией.
1: Играл Торек на хоре Белорусского радио «Рация Медалей». С вами разом собрались аматоры белорусской культуры, песни, традиционной кухни, ды народных рамёств. У дубишах осучных на Белостучине 1 жнюня прошло белорусское свято. Грамавшим и заховать мясовую белорусскую спадчину, так же наша гостя, наставница белорусской мовы на пенсии, проставница кола вязковых господынь, осачане Яланта Грыгарук.
2: Гость «Рации».
3: Спадарня Яланта, вітаем вас у эфіры Беларускага радыё «Рацыя». Нядаўна ў Дубішах Асочных пачало свята беларуская традыцыя пэўна гэмба, якое сабрала

0: Радіорація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про звички, які не у замітку, на жаль, позбавляють чоловіка привабності. Да, говорка йде про нас з вами менавіта. Нават незауважні звички у взносинах здольні знизити привабність чоловіка і повпливати на відносини з навокольними. Справа тим, что психологи рассказали, какие звычки могут незауважно снижать привабность человека, нават коли размова не иди об внешности. По их словах, мается на вазе адмысловцы, уражение об человеку шмат у чем формируется дякуючи манеры зносин, упэўненности у сабе и поводинами у повседзённом житті. Одной из наибольш распаўсюджаных помылок специалисты называют постоянные оправдания, коли человек регулярно починает размову с сумнёва во властной правоте, альбо спробуя растлумачить кожное свое деяние, навокольны могут успрымать гэта як прыкмета неупэўненасці. Не менш негатыўна ўплывае празмерная залежнасць ад чужога меркавання, пастаянныя спробы дагадзіць навакольным, прадбачыць іх жаданні, адмовіцца ад уласнай пазіцыі, з часам могуць пазбавіць чалавека індывідуальнасці. Яшчэ адной звычкай, якая здольна адштурхоўваць людзей, лічыцца імкненне падабацца абсалютна ўсім, жаданне заўсёды быць зручным і пазбягаць любых разнагалосаў нярэдка прыводзіць да таго, што чалавек перастае адкрыта выказваць свае думкі, інтарэсы і погляды. Психологи так само рекомендуют вернуть увагу на схильность стала скардиться. Коли большесть размов узводится до обмеркования своих проблем, неудач, негативу, навокольные могут начать ассоциировать взносины с таким человеком выключно с неприемными эмоциями. По словах специалистов, привабность снижается и тады, коли у человека отсутничают уластные захопления, мэты и интересы. У подобных выпадках узрастая залежность от уваги навокольных, а относины починают будоваться вокруг сталага за потребования у чужой подтримцы и ухвалении. Еще одной помылкой лишится празмерное ожидание зарабить идеальное уражение. Постоянный контроль кожного слова, кожного учинку перешкаджая натуральным взносинам, про что человек может сдаваться напруженным постоянно и навод нещирым. Акрамя таго, психологи попереджуют, что чаканне, быцам менавіта партнер, сябры, альбо близкие, родные повинны зрабіць человека счастливым, нярэдка становится причиной разочарованняў и конфликтов. На их думку, эмоцийный добробыт повинен грунтоваться перш за все на внутренней устойливости, а не полностью залежать от інших людей. Які вынік можна, дараженькі, зрабіць? Давайте часцей зазіраць у сябе, колькі там света, цеплыні, дабрыні, а навакольныя пачакаюць іх меркаванні, іх уражанне, і падаецца, гэта не эгаізм, а здаровыя адносіны і стаўленне да сябе асабіста. А далей спадар Ілія Лагутенка з гульта «Мумітроль» не ўласнай для сябе манеры і мове, але ўласнай для нас манеры і мове на беларускай нашай роднай працягне наш дзённы эфір гурт «Контрабанды». Слухаем разам.

Только долучился до нашей компании, тут Олесь Дубовец, это «Вольная хваля» белорусского радио «Рация». Протягиваем гортать сторонки музычного календаря сегодня 4 жнивня. У такий ж день 1904-го народилася Хелен Кейн, народженная Хелен Клэр Шродер, американская спявачка и музыка, якая здымалася у кино и выступала у водевиле. С 1928-го и до 1930-го Хелен Кейн записала 22 сингла. Самыми вядомыми яе песнями были «That's my weakness now» и «I wanna be loved by you», с якой она выступала у канцы 20-х. Большасть з нас гэтую песню, дарэчы, одну з так званых песень стагоддзя, ведают выключно у выкананні Мэрилин Монро, однак першай была Хелен Кейн. I'm not one of the greedy kind. All of my wants are simple.

0: Радио. Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радио Рація.
2: Я уроженка Гродна, народилася на Гарзинській землі, этим вельми ганаруся. Батьки моего батьки и сам батька мой походят с Белосточины, аккурат с Мадляша.
3: Теперешние Белосточины.
2: Теперешние Белосточины, так, это вёски Версток и Вулька Тырховская. Семья моей матки походит с усходней Беларуси, с Могилёвщины. И от своей бабули я заусёды чула, что варто было бы вернуться туда, откуда я похожу. Меня выховывала как раз бабуля моего батьки, со стороны батьки. Так что вот я вельми чула, что варто было бы вернуться до коренёв. Может, это меня и притягнуло, потому что дочку свою я мэтанакіравана подрыхтовывала у польской навучальной установе вышэйшай, и она сюды менавіта досталася на студия. Меня лёс просто привёл сюды и так, что я познаёмілася с моим мужем, який Ярослав Прус. Мы с ним познаёмілися, як раз моя дочка почала вучыцца на студіях. І я вышла замуж. І просто покинула все, что у мене было на Беларусі, і приехала сюды.
3: Але были у тих вёсках, откуль бабуля одна і другая?
2: Так, конечно, у меня живут еще мои крёвные там. Есть гробы, которые я наведываю, которыми я опекуюсь и в Верстоку, и в Вульце.
3: Вульц Тереховская, скажем.
2: Так, Вулька Тереховская. Есть так само сувязи про знакомых и про моих крёвных, которые я подтримываю до сей поры, которые подтримывали мои батьки. И для меня это все вёски, это мои родные вёски. Я не покидаю ни на хвилину это все. Вельми рада, что мне удается тягнусь, вот это такий вузелок, ты вот памяти от моих предков.

0: Русское радио «Рация».
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио «Рация».

0: Тут живе Беларусь.
1: У гэтай гадзіне будзем далей вяртацца да падзеяў 2020 года у матэрыялах, якія падрыхтавала Анжэліка Рэлькоўская. Дзень годнасці беларусаў адзначаць 9 жніўня ў Вільні. Падзея будзе прымеркаваная да 6 гадавіны сумна вядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Падзеі жніўня 2020 года сталі аднымі з найбольш значных у найноўшай гісторыі Беларусі і мелі працяглыя палітычныя і грамадскія наступствы. Паводле арганізатаркі Дня годнасці ў Вільні і кіраўніцы валанцёркай арганізацыі дапамога Наталі Калегавай, у той дзень шмат беларусаў падняліся супраць дыктатуры.
2: Поднялось даже не то, что супраць диктатуры, поднялось за право иметь свой собственный голос. Ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас, это 25 марта и 9 августа. День воли. Более он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: На данный момент в Беларуси проводятся выборы без правил, потому что нельзя даже не фотографировать, не своего мнения, людей заставляют пойти на выборы. Мы все прошли через репрессии, и люди запуганы, репрессированы.

0: годы.
1: 20-й год он оказал тяжелое воздействие не только на тех людей, которые находились в заключении, но и на тех, кто был на воле. И это било по здоровью очень серьезно.
2: Сгуртуемся и будем разом, каб вырашить проблемы на годы. Об тех, кто опынулся уже на воле и знов под репрессии попал. Кто в жизни завсёды был сумленным, а от улады только здеки отримал. Об тех, кто на разиме застався быть сумленным назавжды. От их залежит лёс краины. Сябруйте, будем разом. День светлый придет на долгие годы. Живе Беларусь.
3: Живе вечно.
2: Гэтый день напоминает усім, что треба гуртоваться, треба зваться беларусами, треба поважать один одного и допомагать.

0: вуліцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Калі Лукашэнка загадае страляць, у адказ людзі прыйдуць у Дразды. Гэтыя словы блогера Паўла Спірына, сказаныя ў 2020 годзе, сталі ў нейкім родзе прароцкімі. Падзеі таго года паказалі, на вуліцах беларускай сталіцы сапраўды прагучалі выбухі, адбыўся паход на Дразды ды іншыя масавыя пратэсты, але яны не прывялі да змены ўлады. Сёння праз 6 гадоў пасля выбараў Павел Спірын у размове з Анжалікай Лалькоўскай прыгадвае, як у 2020 годзе яго не зарэгістравалі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты і адказвае на пытанне, чаму ўсё ж тады не адбылося маштабных зменаў.
2: Павел, 6 гадоў таму вы таксама спрабавалі ўвайсці ў гэту выбарчую кампанію як патэнцыйны кандыдат. Калі сёння азіраецеся назад, з чаго для вас насамрэч пачаўся 2020 год? Калі вы адчулі, што ў Беларусі адбываецца нешта зусім незвычайнае?
3: Началось все с того, что мы начали переписываться с популярными блогерами друг с другом, вместе организовываться, вместе проводить встречи. Тогда я познакомился и с Сергеем Тихановским, и со всеми другими популярными людьми. Ну, 19-20 год он стал объединяющим. Мы поняли, что можем что-то делать вместе, и у нас получается. Мы видели, что нас смотрят люди, что оставляют комментарии. Это значит, что мы должны были продолжать свою деятельность. Что касается политики, то еще в 2012 году я выдвигался кандидатом в депутаты парламента от госпредприятия. Точнее, выдвигался сам, но работал на госпредприятии. И тогда у меня уже были основы программы избирательной. Тогда еще в 2012 году она была уровня депутата и касалась только системы жилищно-коммунального хозяйства и некоторых других вопросов. А к 2020 году вот уже было полностью вызревание и понимание того, как менять ситуацию в Беларуси.
2: А нагадайте, калі ласка, про вашу сустрэчу с Ермошиной у Центральной комиссии по выборах, калі вас не зарегистрировали у якости кандидата.
3: Все началось с того, что к Ермошиной у меня было особое отношение, потому что в 2012 году меня не зарегистрировали кандидатом в депутаты парламента на уровне окружной комиссии. Я обжаловал это в Центр избирком, и мы с Ермошиной разговаривали по этому поводу и поговорили очень позитивно, и она меня зарегистрировала. Я понимал, что она преступница, и понимал, что кто она такая и с кем я разговариваю, но я не думал, что она пойдет на такое вранье, понятно. Некоторым вопросам, которые она мне задавала как потенциальному кандидату в президенты, я не знал, что сказать. Так нагло лгать. Я был в шоке, понимая, что идет прямой эфир, на меня смотрят люди, и они видят, как и меня, и других потенциальных кандидатов просто наглым враньем, бессовестностью втаптывают в грязь. Я решил высказать то, что и так знало все общество Республики Беларусь. Но у граждан Республики Беларусь нет возможности сказать в лицо негодяям, что они негодяи. А тут собралась целая банда преступников вокруг меня, и у меня была возможность в прямом эфире высказать все, что народ думает о них.
2: Давайте нагадаем слухачам, что вы тогда заявили.
3: Мне было отвратительно, что Александр Лукашенко сделал так называемым депутатом парламента Марию Василевич, молодую женщину, которая, скажем так, некорректным путем получила должность в парламенте, должность, которая является выборной, она получила по прямому назначению Александра Лукашенко. Далее я обвинил Александра Лукашенко в том, что он является фактически соорганизатором взрыва Минского метро.
2: Я нагадаю, это прогучало у стенах Центральной комиссии по выборах, и вы вышли, спокойно пошли до дому.
3: Никаких проблем у меня не было. Подчеркну то, что я умею это высказывать юридически грамотно. На тот момент я это выражал так, что государственное обвинение мне предъявить не смогли.
2: После того, как вас не зарегистрировали у якости кандидата в президенты, вы долучились до кампании Светланы Тихановской. Чему тогда для вас было важно сделать именно такой выбор?
3: Потому что я считал, что это наиболее перспективный сильный кандидат. Я был знаком лично с Сергеем Тихановским. Мы вместе организовывали один из митингов. И плюс Светлана Тихановская сама лично пригласила меня. Я был сторонником ареста Александра Лукашенко, а в случае, если он окажет вооруженное сопротивление, не только ареста, а применению к нему мер особого характера для сохранения жизни людей, которые будут производить задержание. Плюс ко мне обращались, опять же, представители силового блока, действующие офицеры, которые согласны были его арестовать, либо не только арестовать. 9 августа 2020 года я выпустил популярное видео тогда, оно, по-моему, около 300 тысяч просмотров набрало, с обсуждением возможности ликвидации Александра Лукашенко, если он предпринят попытку захвата государственной власти. Это позволяет делать Конституция и Уголовный кодекс в соответствии со статьей 36. Не является преступлением действия в состоянии крайней необходимости, то есть для защиты интересов общества, государства, людей. Учитывая, что Александр Лукашенко залил улицы Минска и других городов Беларуси кровью, также применение к нему мер особого характера, это все подпадало под действие 36 статьи Уголовного кодекса. Но Светлана Тихановская считала, что власть можно взять мирным путем. Поэтому мое предложение было отвергнуто. Кого не обвиняю, ни Светлану, ни других людей. У нас у всех тогда не хватало опыта. У меня не хватило опыта, скажем так, додавить это четкое предложение до конца, чтобы оно было озвучено. Тогда оно было бы выполнено. Если бы был отдан приказ, он был бы выполнен. Но это и моя в том числе вина, поэтому претензий у меня никому нету.
1: Paweł Spiryn, один z udzielników wyborczej kampanii 2020 roku. Pośla prezydenckich wyborów jego zatrzymali, a w 2021 roku osudzili na 4 spalowej chady kolonii. Pośla wyzwolenia w 2025 roku Paweł Spiryn pokinął Białoruś i teraz żywie zamierzał jej.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Сирия готова отмовиться от российской нафты для снятия американских санкций. Минск стал самым популярным замежным городом для российских туристов. У Беларуси узмацнили правила закупки городнины у насельництва.
2: У студии с новинами Анжелика Лальковская.
3: Сирия готова отмовиться от закупок российской нафты для полного снятия американских санкций. Про это поведомляет агентство Reuters со посылкой на уластные крыницы. По поводу информации агентства, под час перемовы Вашингтон дал зрозуметь Дамаску, что спынение импорту российской нафты может поскорить выключение краины со списку держав-спонсоров терроризма. Сирийские улады заявили, что теперь користаются российскими поставками про отсутность инших вариантов, але после снятия санкций планируют диверсифицировать крыницы энергоресурсов. После зміни улади Росія стала головним поставщиком нафти для Сирії. Однак тепер Дамаск уже веде перемови з іншими заміжними компаніями об нових енергетичних проєктах. Офис Светланы Тихановской запустил онлайн-платформу с мапой акций, примеркованных до памятных белорусских дат. Сярод их 9 жнивня, День воли, Чернобыльский шлях, Ночь расстрелянных поэтов и День солидарности с политвязнями. На платформе можно знайти мероприемства у разных городах света, доведаться про час и место их проведения, а так само додать уластную импрезу. Найближайшие акции запланованы на 8 жнивня. Организаторы закликают белорусов долучаться до мероприемств у своих городах. Белкоопсоюз узмацнил правила закупки городнины, садовины и ягод у насельництва. Теперь при сдаче больше, как 1 тонны продукции необходимо предъявить пашпорты и доведку об наявности особистой подсобной господарки. Организация тлумачит, что таким чином хочет обмежевать працу дробных перекупщиков и закуплять продукцию непосредно у тех, кто ее выращивает. За первые полгода Белкоопсоюз закупил сельскохозяйственной продукции больше, как на 200 миллионов рублей. Физическим особам за сдаденный урожай и дикоросы выплатили свыше 78 миллионов рублей. Закупочные цены теперь начинаются, например, от 80 копеек за килограмм бульбы до 6 рублей за черницы и от 9 рублей за лисички. При этом на рынках эти ягоды и грибы коштуют у нескольких разов дорожей. Минск стал самым популярным замежным городом для организованных туристов из России этим летом. Про это свидетельствует исследование сервиса бронирования жилья «Островок B2B». У сравнении с минулым годом колькость бронирования у белорусской столицы выросла на 14%. У десятку самых запотребованных городов так само увейшли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Городня, Берести, Ташкент, Баку и Витебск. По водле авторов доследования, популярности Беларуси спрыяют добрая транспортная доступность, отсутность складанностей у заплаты, развитая туристичная инфраструктура и махчимость отпочинку на розный бюджет. В Бельском доме культуры с понеделка проходят майстер-классы по народных ремеслах и подляжских спевах. Это уже другая серия занятку на этих каникулах, а охотных и зараз было вельми шмат, подкресливая директор Белорусского дома культуры Эля Фёник.
4: Уже не было места вот так. В том лику так само дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-класах.
5: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пише пчеларське. А в четвертак поїдемо до студії робити хлеб коровай. I w piątek tam będą jeszcze z filtru jakieś wycinać.
6: Tak.
7: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
8: No to którą literę znasz?
7: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыдневыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ўжо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Z autora u polsko-białoruskim pamierzy rankam karotka czasowa deszczy, a dniom jasna. Temperatura powietra dniom od 31 do 35 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Dzień z racja i zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i raz witwaj się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 6 godzin ranicy u Polszczy i się mu Bielorusi. A siunia, żadaj wam dobrego wieczora i za chwoczwaju zastatca na chwalach Bielaruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Bielorusi na chwalach Radio Racja.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 жніўня.
1: Лукашенко атрымаў ад ЗША тое, што хацеў. Варыянты.
8: То, што Трамп пригласіць Лукашенко к сябе дамой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
6: Wildberries у огни. Что робить белорусским продавцам?
9: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
1: В чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
10: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
6: Про это да и иншее больше подробязано тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларусь і США так і не заключили вялікую здзелку, пра якую пэўны час любіў гаварыць Лукашэнка, мяркуе палітолог Аркадзь Мошас.
2: Эксперт мяркуе, што дагэтуль незразумела, што Мінск і Вашынгтон могуць адно другому прапанаваць. Таму на вялікую здзелку дыялог, які вядзецца паміж краінамі, ніяк не цягне.
1: Перспектывы стасункаў Беларусі і США з палітолагам Аркадзем Мошасам абмеркаваў рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
3: Колькі праграмаў таму вы сказалі, што ніякага перамоўнага трэку няма. Насамрэч, это ўсё так вот сітуатыўна і асабліва разлічваць на нейкія там зрухі, працягі і гэтак далей не даводзіцца. Было нават такое адчуванне, што вашы прагнозы і ваша бачанне гэтага сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці на ўсе 100. Пасля таго, як анансаваны візіт Коула, прайшоў месяц, прайшоў 2 месяца, а візіта няма, ну і вырашылі, все, стоп, на гэтым все скончылася. І тут раптам абмены сігналамі, як это тут было сказана, паміж Вашынгтонам і Мінскам. Рыбакоў прыехаў, прадстаўнік Беларусі ОАН у Мінск, сустрэўся з Лукашэнкам, нібыта прывёз новыя прапановы, Лукашэнка даў загады гэтыя прапановы выконваць. Карацей кажучы, як вы ацэньваеце сённяшні стан, сённяшнюю сітуацыю з на гэтым перамоўным, неперамоўным увогуле паміж Вашынгтонам і Мінскам?
4: Вы когда сказали обмен сигналами, я почему-то, не знаю почему, представил себе две машины, вот, которые на узкой дороге, разъехаться они не могут, а одно из них надо сдать назад, чтобы можно было опять начинать ездить. Но из них ни одна не сдает, а вот они обмениваются сигналами, гудят друг на друга. Вот такая метафора, если хотите. Ну, возможно, какие-то, так сказать, вещи где-то проговариваются, но мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого, потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим. Я думаю, что ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое, но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет.
3: Але, господар Аркадь, коли все ж таки казать про то, что, вот как вы кажете, может быть, некие зрухи и будут, на подставе чего? Что и кому может быть пропоновано? Ну, с боку Лукашенки, зразумело, основный его товар – политвязни. Але, ти зацікавить гэта по-ранейшему американский бок с уликом того, что самые основные, самые вядомые имены зняволенных уже были вызволены? И что засталося пропоновать американцам? Санкции какие? Чи что? Вот, какие плюшки, как кажете, Вашингтон может пропоновать?
4: Ну, в том числе поэтому я, так сказать, остаюсь на позициях здорового или нездорового.

0: сегодняшний момент уже нет, то и здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза. У тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
1: Я не ведаю тут, накольки можно, в принципе, доверять этой информации, але доходят чутки, что нібыта Вашингтон, США, Трамп дали Лукашенку тое, что он хотел. И ближайшим часом будет там и визит приватный, правда, кажуть, приватный визит Лукашенки до Трампа не в Вашингтон, а вот у его особняк туды у Флориду. Ну и просто возникает питание, что ж все ж таки мог такое отрымать Лукашенко, что он хотел и что ему Трамп дал? Вот у вас есть какие-нибудь версии?
0: У меня нет никаких версий. Я, кстати говоря, могу еще подумать на самом деле о каком-то там рабочем визите в Вашингтон и какой-нибудь 15-минутной встречи, возможно, на полях какого-нибудь другого мероприятия. Ну, как это и в прошлый раз в связи с этим Советом мира вырисовывалось. Об этом я еще могу подумать. Но то, что Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
1: Сапраўды, да. Іншая справа такая, ну, тут так само варианты, что, мовляв, коли первый раз Лукашенко запрошали на этот Совет мира, то его Путин не отпустил. Зараз тут что-нибудь может поменяться? Зараз его на некую працовную, хай 15-хвилинную размову у Вашингтон отпустить?
0: Если он поедет, допустим, не в Вашингтон, а в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ну, тут как-то, в общем, я могу еще поразмышлять в этом контексте. А и туда же случайно подъедет Трамп в это время. Вот что-нибудь такое. Не Совет мира, но Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, там часто бывают, так сказать, разного рода руководители государств и правительств. Но это абсолютно мои домыслы. У меня никакой информации на эту тему нет. Но я вот в этом ключе мог бы немножко порассуждать, но еще раз говорю, это все висит в воздухе.
2: Гэта праграма «Еўразумы», размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра перспектывы амерыкана-беларускага трэка.
1: Звязываюць вот это аднаўленне, можа быць, цікавасці ці кантактаў, гэты абмен сігналамі з тым, што менавіта ізноўку Трамп звярнуў сваю ўвагу, ну там ці адміністрацыя Трампа да расійска-украінскай вайны, да вот этой пытання спробы правесці там некую мірныя перамовы, памірыць і гэтак далей. Із-за гэтага ізноўку вярнулася цікавасць да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце на сёння самі перспектывы вот этого працягу дыялога российско-украинского при посередництве США и, отповедно, ти будет тады протягнута вот эта цікавасть до Лукашенко особо?
0: Мне кажется, что сейчас скорее наоборот. Потому что если раньше, там, до, ну, условно скажем, до прошлого года, Украина, Киев пыталась не идти на разрыв отношений с Минском совсем, да, с Лукашенко лично, тогда еще можно было бы, ну как ты себе представить, что украинцы не против, русские не против, ну и тогда американцы могут как-то подумать об отключении Лукашенко, прямо или косвенно. То сейчас, когда украинско-белорусские отношения настолько ухудшились, ну или, по крайней мере, осложнились, да ухудшились даже, можно говорить об этом, что сейчас подключать Лукашенко, это было бы просто уже и несвоевременно, и необъяснимо. В какой роли он бы мог войти в эти переговоры, я себе не очень представляю. Почтового ящика опять передавать какие-то сигналы теперь уже через Минск в Москву. Я думаю, что Трампу гораздо проще послать известную компанию, так сказать, переговорщиков Виткова и других, или в конце концов того же Кирилла Дмитриева пригласить в Америку и передать что-то через них, чем подключать к этому процессу Лукашенко.
1: То бок ён стаў таксічны нават для гэтага працэсу, якім нібыта раней ён быў цікавы тым же самым Трампу і США.
0: Да, я думаю, что да, потому что это на самом деле не мелочь. Я еще раз говорю, что Зеленского и критиковали, и долго ему говорили, так сказать, о том, что не понимает, почему Украина занимала такую позицию. Объяснение часто сходилось к тому, что, ну, у Лукашенко есть реальная власть, и поэтому, значит, ну, хочешь не хочешь, с ним надо как-то иметь дело. То сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, хотя уголовное дело, насколько я понимаю, против Лукашенко украинской прокуратуры пока еще не заведено или, по крайней мере, так сказать, публично не заявлено. Но вот представьте себе, что-то произойдет через ближайшие там недели или месяцы, а тут и в каком качестве тогда приглашать его как участника этих переговоров? Но это уж совсем тогда будет как-то Кафка и театр.

0: это абсурда.
1: Калі так вось яно будзе ўсё і працягвацца, як вы кажаце, і як яно ў прынцыпе пакуль што выглядае, таму што ніякіх тэрмінаў візіту коула чарговага не называецца, чаго чакаць не называецца, не гаворыцца, і чаканні ўжо становяцца такія, што хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Ці маюць пад сабой падставы некія чаканні часткі беларускіх дэмсілаў, што ўсё ж такі рэжым зараз вот пачне з той ці іншай прычыны, ну неяк так зменшаць узровень рэпрэсій, спрабаваць наладзіць адносіны з Еўропай і гэтак далей. Можна гэтага чакаць?
0: З Еўропай это вопрос на сённяшні момент безнадёжны. Давайте мы можем отложить это на несколько месяцев. Я еще раз говорю, тенденция у нас понятна. У нас мы идем к тому, что Латвия закроет последний пункт прохода, значит, на белорусско-латвийской границе. Вот это знаковая штука. То есть какие там разговоры туда-сюда, кто что начнет. Ну, мы можем сказать, что, наверное, отношения между Минском и Варшавой сейчас чуть-чуть там лучше, чем они были когда-то. Но в целом это ничего не меняет. Поэтому нет, я думаю, что не стоит ничего большого сейчас ожидать. Ситуация складывается все-таки иным образом.
1: Дякую, великий Аркадий Мошас был у нас у эфира, директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений. До встречи.
0: Спасибо.
1: Живе Беларусь.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
3: Далее в программе «Еврозум».
4: Вайлдберрис у огне. Что робить белорусским продавцам?
5: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
3: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
6: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
4: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Зусім новы дзень» стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін Блізкага Ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Bros. Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антымонапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі на конт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Грамадзяне Узбекістану, якія пахадзіліся працаваць у Беларусі, вядуць у соцсетках відэарэпартажы, дзе распавядаюць пра працу ў новай краіне.
3: Частка мігрантаў, якая прыляцела ў нашу краіну 13 ліпеня, пасялілася ў Глыбоцкім раёне і працуе ў сельскай гаспадарцы.
2: Мужчыны кажуць пра тое, дзе жывуць, што робяць і што ядуць, а таксама пра заробкі, якія, як высветлілася, мусяць быць не галоўным фактарам іх знаходжання ў Беларусі.
3: Са слоў Лукашэнкі, мэтай мусіць стаць забеспячэнне Узбекістану малаком і мясам. Адпаведна, тут узбекі гэта вырабляюць, хоць і не за вялікія грошы, а Беларусь потым прадае гэтую прадукцыю на радзіму мігрантам. Спадзяемся таксама за невялікія грошы. Такі вось нібыта узаемавыгадны чэндж.
2: А як ва Узбекістане ўспрынялі прапанову Беларусі на конт працы? Пра гэта падчас праграмы «Сварка-шоу» на ютуб-канале «Deutsche Welle Беларусь» расказала узбекская паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Ситуация попала в поле зрения всех СМИ, потом отреагировали чиновники, и реакция была настолько эмоциональна, что отреагировал сам президент и потребовал от чиновников, чтобы они все-таки следили за тем, в какие условия едут рабочие. Но, кажется, проблема состоит в том, что этот как раз вывоз мигрантов из Узбекистана, он был квотирован. То есть приехал сначала президент Узбекистана в Беларусь, они договорились как два автократа о том, что могут помочь друг другу. Потом в Беларусь приехал глава Андижанской области, и уже были заключены непосредственные договоренности. И просто как раз вся эта ситуация, она была под камерой. И, соответственно, эти мигранты, почему они были так наряжены? Я даже читала в СМИ, что, приехав в Беларусь, их встречали там с хлебом, с солью, были показаны какие-то белорусские народные танцы, праздники. Ну, согласитесь, согласитесь, для трудовых мигрантов любой страны это очень странное такое привечание. Такого никогда не бывает. И именно потому, что изначально эта ситуация была именно под объективами камер, эти мигранты заявили о своей субъектности и выложили это видео. То есть их курировали непосредственно власти Узбекистана. Это был такой демонстрационный кейс, поэтому на это обратили внимание. Ну и, конечно, сила соцсетей. Причем они же в этом видео не просто пожаловались, а действительно стали обращаться к своим согражданам и говорить, чтобы они ни в коем случае не ехали в Беларусь. И это было самое главное. Но здесь интересно, опять повторю, что если бы все это не курировалось на высшем уровне, едва ли бы эта ситуация вышла вот на такое публичное обозрение. Я посмотрела статистику, и несмотря на то, что мы знаем, что такое режим Лукашенко, что это такая же, в принципе, авторитарная страна, как и многие страны Центральной Азии, но тут нужно, я, наверное, не согласилась бы с тем, что, вернув собственных граждан, можно каким-то образом улучшить ситуацию. Конечно, я за то, чтобы все политэмигранты и все уехавшие из Беларуси тоже вернулись. Но даже если завтра наступит какой-то светлый демократический режим в Беларуси, мы понимаем демографические тенденции. И здесь не Беларусь одна какая-то особенная. Это тенденция, в общем-то, всех стран с какими-то европейскими западными ценностями, снижение рождаемости и так далее. То есть недостаточно просто вернуть белорусов, нужно еще и повышать как-то рождаемость. А Центральная Азия, она богата людьми. И тем не менее эти люди едут. Интересна статистика, что за прошлый год 27 тысяч граждан Туркменистана приехали на работу в Беларусь. Интересно, что почти 3,5 тысяч граждан Узбекистана уже в прошлом году работают в Беларуси. И согласитесь, что мы вообще не слышали о каких-то конфликтах. Поэтому повторю, эта ситуация вышла наружу, потому что хотели из этого устроить, ну, вот такие потемкинские деревни, а мигранты выложили в сеть. А если бы они не таким организованным способом приезжали в Беларусь, как делали это в предыдущие годы, я думаю, что мы бы про это не узнали. И тут сами автократы и вашей страны, и нашей страны, они стали, в общем, заложниками этого своего publicity, что пришлось отчитываться перед обществом.
3: Дык наколькі Беларусь прывабнае месца для грамадзян Узбекістана, працягвае Галія Ібраімова.
4: Вы знаете, наверное, если бы не этот кейс, я бы задумалась. Но, посмотрев статистику, я очень сильно удивилась, как я сказала, граждане Туркменистана. Туркменистан – это самая закрытая страна в Центральной Азии, и мы знаем, что есть большая диаспора в Турции. Сейчас едут на заработки активно граждане Туркменистана в Казахстан, даже в Узбекистан. Но то, что Беларусь настолько привлекательна для граждан Туркменистана, это действительно стало для меня интересно. Потом я посмотрела, что в принципе, как и во многих странах Восточной и Центральной Европы, для центральноазиатских мигрантов Беларусь тоже становится привлекательным направлением. Просто опять, здесь нужно понимать, что если в западных странах, к коим мы относим и Беларусь, действительно с демографией все не очень хорошо, то Центральная Азия, там демография все-таки это один из таких регионов мира, где все-таки население растет. И Узбекистан, например, в прошлом году побил рекорд 40 миллионов населения. Это только официальные данные. И, конечно, обеспечить всех работой внутри страны очень сложно. Поэтому трудовые мигранты едут и ищут различные еще неизведанные страны. И именно в этом контексте Беларусь тоже достаточно привлекательна. Я смотрю сейчас и Украина, и Молдова, даже для эти страны тоже привлекают внимание граждан из Центральной Азии. И как я уже сказала выше, если посмотреть, то предыдущие годы такая вот неведанная нам, но миграция из Центральной Азии в Беларусь, ну, она становится так или иначе востребованной. Но это хорошая тенденция, если бы, конечно, еще условия труда и какие-то права мигрантов соблюдались. Но вот мы увидели на этом примере, что все-таки иммигранты могут заявить, что право имеют, и заявить о себе.
2: А что с заробками в Узбекистане? И ти выгодно громадянам этой краины ехать в Витебскую область? Вот что каже политологиня Галия Ибрагимова.
4: Беларусь, она может быть привлекательна, но ей придется конкурировать с другими странами, с Украиной, с Молдовой, именно вот в этой борьбе за рабочую силу. И как мы сейчас понимаем, именно не белые воротнички, а те самые синие воротнички становятся наиболее ценным ресурсом. За мигрантов из Центральной Азии конкурируют сейчас и страны Европы. Великобритания после того, как вышла из Евросоюза, у нее огромная потребность в мигрантах. И как раз именно поэтому очень многие лидеры этих стран ежегодно совершают турне по странам Центральной Азии и с Узбекистаном, с Таджикистаном, именно заключают договоренности о том, что берут по квотам таких же мигрантов. В общем-то, Великобритания в этом году увеличила квоту и собралась 10 тысяч мигрантов только из Узбекистана приглашать. Поэтому, понимаете, здесь Беларуси придется конкурировать не с Россией даже, хотя вчера Лукашенко заявил о том, что хотите больше денег, поезжайте в Россию и в их цифровой ГУЛАГ. Здесь как раз Лукашенко придется конкурировать с Евросоюзом и с Великобританией. И если он сможет выдержать эту конкуренцию, то тогда да. А что касается зарплат, если посмотреть вообще на уровень роста экономик стран Центральной Азии, то они действительно растут. И здесь, например, если сравнить вообще со всеми странами постсоветского пространства, они демонстрируют там ежегодный рост чуть ли не 5-6, а в Узбекистане еще и 7%. Почему в Узбекистане такой огромный рост? Это связано, естественно, с реформами, которые проводит Шавкат Мирзиёев. Это второй президент Узбекистана. Он начал открывать экономику для иностранных инвестиций. И сейчас, в общем, в Узбекистане такой и строительный бум, и инвестиционный бум. И вообще сейчас, в принципе, уже сам Узбекистан вступает в эту конкурентную борьбу за собственных же граждан, чтобы удержать их в стране. Если вы, например, приедете сейчас в Ташкент или в какой-то крупный город, Самарканд, Бухара, где развивается туризм, там параллельно строится очень много высоток, бизнес-центров и так далее, и тоже нужна рабочая сила. И в целом сейчас зарплаты там, ну, примерно такие же, как вы озвучили и по Беларуси. Если говорить непосредственно о вот этих вот мигрантов из Андижанской области, почему же все-таки для них Беларусь могла быть привлекательной, то здесь нужно понимать о специфике этого региона. Андижанская область — это часть Ферганской долины, а Ферганская долина, она занимает территорию трех государств — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. И по плотности населения она, ну, просто превосходит все. И как даже этот глава Андижанской области заявил, что столько, сколько живет в этой Витебской области, в Узбекистане, только в одном Андижане. Вот просто сравните данные. В Андижанской области, только в одной области, живет 4 миллиона человек. А Ферганская долина, которая относится только к Узбекистану, это еще и Ферганская область, и еще ряд других областей, и там население, в принципе, вполне себе Грузии или той же самой Молдовы. Поэтому, естественно, Андижанская область, вообще вся Ферганская долина, в основном это сельскохозяйственный регион, там живет не очень богатое население, и именно специфика региона, не очень хорошие условия труда, они накладываются на то, что для граждан этого региона действительно Беларусь могла бы стать привлекательной. Но здесь опять, я думаю, что они вполне могли бы найти работу за такие же деньги и где-то поближе. И я вот просто читала различные форумы, и даже сами жители Узбекистана задавались вопросом: вы что, не смотрели трудовые контракты, что там было написано $500? Но я просто понимаю, как это все происходит на уровне. Ну, просто если начальник сказал, вот, поезжайте, хорошие условия, но это просто, извините, как к этому не относиться, все-таки восточный менталитет и вот эти вот особенные отношения начальства с подчиненными, они имеют значение. Но начальник сказал, что будут хорошие условия, но мигранты поверили, а уже на местности обнаружили, что там нет никаких условий, и еще из этих $500 нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что, у них остается $200, так за $200 они бы в Андижанской области остались.
3: Вы слухали политологиню Галію Ібраімаву. Яна рассказала, як в Узбекистане успрыняли магчымасць поехать працаваць у Беларусь и чым наша краіна може быть прывабнай для жыхароў Центральной Азии.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інформацыйны подкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыць сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рація. У кожний будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
5: In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix.
0: Белорусская Радио Рация пропонуя.
6: Роса жита, росила, жонка мужа.

0: Воеводство Падляшское нас вельми успирало у тым выезде. І наш выезд адбыўся дзякуючы дадатковым сродкам з бюджэту ваяводства падляшскага. Мы атрымалі 10 тысяч польскіх злотых до фінансавання до нашага аўтобусу. І для нас гэта была вельмі значная квота, каб выехаць на імпрэзу такога пазёму. І мы са сваёй стараны, як маглі, стараліся як найбольш гэта наша падляшскае ваяводства прадставіць з гордасцю і з думай, праз усю параду ішлі з банэрам, трымалі нашых жубраў, агромная расцяжка. Усе нашы канцэрты, як адбываліся, мы таксама расцягвалі банэр ваяводства падляшскага. Мы дэманстравалі культуру, якая з'яўляецца часткай ваяводства падляшскага, таму мы вельмі ўзячныя, што нам дапамаглі. Таксама яшчэ адным са спонсараў была фірма Folio Park з Пулказо, і мы таксама ўзячныя гэтай фірме. Вельмі рады, што кіраўніцтва ваяводства падляшскага успірае і дапамагае моладзі, дзецям, таленавітым, якія заслугуюць на то, каб паказваць сваё мастацтва за мяжою і каб прадстаўляць нашу краіну, наш рэгіён, наш горад і нашы малыя мясцовасці. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска-балетовая, вянок балет, шматкультурны вакальна-танцавальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, ідзіце сюды. Я зараз становіцеся каля мяне.
1: Я даж магу паказаць на
0: грані. Я да, зараз буду гартаць Албанія канцэрт.
2: Хіба твоё не трэба, віш.
0: Вот. Гэта это мы, это у нас пробы. Так, это у нас адбываюцца пробы. Над морам, на пляцоўцы каля нашага гатэлю. Тут вянок народны. Тут мы все разам. Сімваламі ваяводства падляшскага. Тут два калектывы: вянок балет і вянок.
3: Малыя тут здымкі, але бачу, што маеце тыя майкі падобныя.
0: Так.
3: Вы і тут яшчэ вырочка мала.
0: Так.
3: Уже два не паказваюць, двое ачай маем, але пакуль.
0: Зараз мы вам пакажам далей. Это вот у нас адбывались спробы, а зараз мы вам пакажам уже О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая дівчина скромная. Глядзіце, що яна там вырабляла на сцене.
3: Попустите, яна як у вазе.
0: Не, это здымки. Так, і она у нас молодец, это наша Сара. Токи што троху може забоялася штосьці там сказати. Зараз я уже доходжу до самого фестивалю, бо тут у нас усе, це наші батьки з нами були. Яны нам допомагали.
3: О, бачите, яка.
0: Нас 70 чоловік. 70 чалавек.
3: Што два маўтокарамі самалётамі?
0: Адным і тры сям'і ездзілі самалётамі, леталі.
3: Ага.
0: Так, о, глядзіце, это мы ўже ў цэнтры Дурысаво, это мы ўже там з флагам польскі, з нашымі эмблемамі. Все. Так. Мы шлі в польскіх строях. Вот это
3: а то ўже кракавяка і оберка тут.
0: І кракавяка і оберка, бо мы пачыналі з польскай праграмы, а потом пераходзілі на праграму беларускую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шлі, і вот той балет ішоў, а ў перадзі вянок шоў. Вот это мы все, вот это наши батьки шли. Все у нас батьки в кашульках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни.
1: Ай, сокол, ты ж мене
0: так, пінгнула. Купалинку мы спевали, шли голосно, купалинку спевали на весь дурость.
3: Ай, сокол, ты ж мене подманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був прихожий концерт.
3: А то ваші є здимки, а що молоді люди, скажіть?
0: Що там
3: ще?
1: А, маєм такі з моторовки.
3: Ага, то там як там хутко пливали, так?
0: Так, так, так.
4: Йотрич, махами! Махами, Юлька!
0: Мені здивлено великої тренкості. От цими моторуками сплавлялися праз Йонське море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток. Вот мы, когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть сразу. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль и обязательно еще

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.